0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексей Галперн. Шея вакара, радиема тортас дебес, мумс, нормумс, калпос Алексейс Галпернс, ну, драудзес, дева, фалстейма.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Лабвакар, дорогие радиослушатели.
1: У нас возможность вместе с вами молиться и размышлять над Словом Божьим.
2: Mums ir iespēja kopīgi lūgt un pārdomāt Dievu vārdu.
1: И Господь очень рад, когда мы приближаемся к Нему.
2: Un tas kungs ļoti priecājas, kad mēs viņam tuvojamies.
1: Давайте помолимся, чтобы сердца наши открылись навстречу Господу.
2: Lūgsim, lai mūsu sirds atveras satikties ar to kungu.
1: Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать и милость.
2: Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlstību un žēlsirdību.
1: Что мы можем приближаться к Тебе через Иисуса Христа.
2: Ka mēs varam tuvoties Tev caur Jēzu Kristu.
1: Какие бы периоды в жизни мы не проходили.
2: Lai arī kādiem dzīves periodiem mēs neejam cauri.
1: Ты всегда рад видеть нас.
2: Tu vienmēr priecājies mūs redzēt.
1: Мы благодарим за завет.
2: Mēs pateicamies par derību.
1: И за драгоценное обетование.
2: Un par dārgiem apsolījumiem.
1: Которые ты дал нам в Писании.
2: Un kurus tu mums esi rakstos devis.
1: Благодарим за Духа Святого, которого ты послал как помощника.
2: Pateicamies par Svēto Garu, ko tu esi sūtījis kā palīgu.
1: Я прошу за каждого радиослушателя.
2: Un es lūdzu par katru radioklausītāju.
1: Кто будет слушать Слово Божие и молиться.
2: Kas klausīsies Dieva vārdu un lūks.
1: Чтобы ты благословил.
2: Lai tu svētī.
1: Чтобы ты взял всякую боль.
2: Lai tu atņemtu jebkuras sāpes.
1: Исцелял и освобождал.
2: Dziedinātu un atbrīvotu.
1: Господь, ты добрый.
2: Kungs, tu esi labs.
1: И когда мы ищем тебя, ты ищущим воздаешь.
2: Un tad, kad mēs tevi meklējam, tu atbildi tiem, kas tev meklē.
1: Мы доверяем тебе свои заботы и переживания.
2: Mēs tev uzticam savas rūpes un pārdzīvojums.
1: Ты любишь нас.
2: Tu mūs mīli.
1: И заботишься.
2: Un rūpējies.
1: Слава тебе и хвала.
2: Tev slava un gods.
1: Аминь.
2: Amen.
1: И вы знаете, я хочу сегодня делиться о пророчестве Иезекииля.
2: Šodien es vēlos dalīties ar Ezekiela pravietojumu.
1: О реке живой воды, которая течет из-под порога храма.
2: Par dzīvā upens, ūdens upi, kas dzer no tempļa.
1: Давайте прочитаем Иезекииль 47 главу с 1 стиха.
2: Lasīsim Ezekiela grāmatas 47. Nodaļu, sākot no 1. Panta.
1: Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами и внешним путем, обвел меня к внешним воротам путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море. И воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. И воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Енгади до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание.
2: Kad viņš mani atveda atpakaļ pie tempļa izejas, es redzēju, ka tur iztecēja ūdens no tempļa sliekšņa apkārt uz rīta pusi, jo tempļa priekšpuse bija pret rītiem, un ūdens tecēja lejup gar tempļa dienvidu sienu uz dienvidiem no altāra. Un viņš izveda mani pie ziemeļu vārtiem un veda mani apkārt pa ārpus ceļu pie ārējiem vārtiem, kas ir pret rītiem, un redzi, tur ūdens lāsoja no dienvidu sienas. Kad šis vīrs ar mērāku rokā izgāja uz rītu pusi, viņš nomērīja 1000 olekšus un lika man brist caur ūdeni. Tad ūdens man sniedzās līdz kāju krumšļiem. Un viņš atmērīja atkal 1000 olekšus un lika man iet caur ūdeni. Tad ūdens man sniedzās līdz ceļiem. Kad viņš atmērīja atkal 1000 olekšus un lika man brist pāri, tad ūdens man sniedzās līdz gurniem. Un viņš atmērīja atkal 1000 olekšus, tad ūdens bija kļuvis par upi, kuru es nevarēju izbrist, jo ūdens bija dziļš. Būtu vajadzējis peldēt, tā bija upe, kurai nevarēja cauri izbrist. Tad viņš man jautāja, vai tu to redzēji, cilvēku bērns? Tad viņš veda mani atpakaļ pie upes malas. Atpakaļ nākdams es redzēju daudz koku abos upes krastos, un viņš man sacīja, šis ūdens tek uz rītiem, tas tek leju pa Jardānas līdzenumu un beigās ieiet nāves jūrā, un tur tas ietek, kur jūras ūdens kļūst veselīgs. Visa dzīvā radība, kas kustas, kur šī upe tek, mantos dzīvību, arī zivju bagātība būs ļoti liela, jo kad šī upe tur nonāks, jūras ūdens kļūs veselīgs, it visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība. Un zvejnieki pie tās stāvēs no Engededijas līdz Eglainai. Tur būs labas vietas tīklu izmešanai, zivju bagātība būs ļoti liela, kā lielajā jūrā. Bet tās purvainās vietas un dīķi nekļūs ūdens ziņā veselīgi, un tie būs sāls iegūšanai. Pie upes, tās abos krastos, augs visādi ēdami augļu koki. To lapas nevītīs, un to augļi nemitēsies. Ik mēneši tie atnesīs svaigus augļus, jo ūdens, pie kura tie aug, iztek no svētnīcas. Tādēļ to augļi nodarīs barībai un to lapas dziedināšanai.
1: Замечательное видение, которое Бог открыл Иезекиилю.
2: Брінщіг айна, ко тас кунгс атклай Ецекелим.
1: О восстановлении храма.
2: Пар темпля атяуношана.
1: О присутствии Божьем в храме.
2: Пар дів клад нутн темпли.
1: И об этой реке жизни, которая исцеляет все, к чему она прикасается.
2: Пар шо дзівібас упи, кас дзідіна вісу, кам та піскарас.
1: Вы знаете, мы живем в стране, где много рек и озер.
2: Мы живем в валстей, которые даудз озери и упес.
1: И нам порой даже трудно представить, что значит жить в пустынной местности, где от наличия воды зависит жизнь.
2: Un mums grūti iedomāties, kā tas ir dzīvot tuksnešainā apkārtē, kur no ūdens ir atkarīgs dzīvība.
1: Tie iz nas, kto byli v Āzijā ili v Āfrikā, videli, naskolko pustynna miesta, kde netu vody.
2: Tie, kas no mums ir bijuši vai Āzijā vai Āfrikā, ir redzējuši, cik ļoti tuksnešaina ir tā vieta, kur nav ūdens.
1: И мы здесь видим, что из-под порога храма текла река.
2: Un mēs šeit redzam, ka no tempļa iztecēja upe.
1: И дальше мы видим, что она преображала все вокруг.
2: Un tālāk mēs redzam, kā viņa visu apkārt pārmainīja.
1: Что по ее сторонам, по правую и левую сторону росли деревья, приносящие плоды.
2: Un kad tā ir abā pusē, gan pa labo, gan pa kreiso roku, auga koki, kas nes augļus.
1: Ежемесячно.
2: Katru mēnesi.
1: И листья были употребляемы для врачевания.
2: Un lapas bija domātas dziedināšanai.
1: И было много рыбы.
2: Bija daudz zivis.
1: И рыболовы стояли.
2: Un stāvēja zvejnieki.
1: Знаете, вот Божье благословение, оно всегда связано с рекой.
2: Dieva svētības vienmēr ir saistītas ar upi.
1: Если мы посмотрим историю Бытие, вторую главу, мы видим, что в Эдемском саду была река, которая разделялась на четыре.
2: Ja mēs lasam pirmo mūzes grāmatu, mēs zinām, ka Edens dārzā bija upe, kas dalījās četrās daļās.
1: И она орошала все.
2: Un tā visu apūdeņoja.
1: когда мы читаем Откровение, 22 главу, мы также видим реку жизни, текущую из-под престола Божьего.
2: Un tad, kad mēs lasām Atklāsmes grāmatas 22. nodaļu, mēs arī redzam dzīvības upi, kas tek no Dieva troņa.
1: И не отходя далеко от этого места, давайте мы еще одно сейчас прочитаем. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава.
2: Un lasīsim tagad vēl no Jāņa evaņģēlijas 7. nodaļas.
1: 37 по 39 стих.
2: No 37. līdz 39. pantam.
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.
2: Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.
1: Zemīti, здесь Jēzus говорит, как сказано в Писании, у того потекут реки живой воды.
2: Un redziet, te viņš, ja es saka, kā rakstos stāv rakstīts, no tā tecēs dzīvā ūdens upes.
1: Вполне вероятно, что он представлял вот эту картину в Езекииле о реке жизни, которая течет из-под порога храма.
2: Ļoti iespējams, kad viņš stādījās priekšā šo Ezekiela līdzību par dzīvības upi, kas no tempļa iztecē.
1: Обратите внимание, что река имеет исток в Божьем присутствии.
2: Ievērojiet, kad upe sākās Dieva klātbūtnē.
1: То есть жизнь начинается в Боге.
2: Dzīvība sākās Dievā.
1: И он источник живой воды.
2: Viņš ir dzīvās ūdens avots,
1: который приносит исцеление и оздоровление.
2: Kas nes dziedināšanu un veselību.
1: И жизнь.
2: Un dzīvību.
1: И заметьте, здесь Иисус Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей».
2: Un šeit Jēzus saka, kam slāpst, lai nāk pie manis un dzer.
1: То есть теперь мы видим, что Иисус является этим источником жизни.
2: Tagad mēs redzam, ka Jēzus tagad ir dzīvības avots.
1: И кто будет пить эту живую воду в Иисусе Христе?
2: Un kas dzer šo dzīvo ūdeni Jēzu Kristu?
1: У того из чрева потекут реки воды живой.
2: No tā miesas tecēs dzīvā ūdens upes.
1: И вы знаете, мы должны задаться себе вопросом каждый.
2: Mums katram vienam jāuzdod šo jautājumu.
1: Если об этом говорится в Писании.
2: Ja par to ir rakstīts rakstos.
1: Если об этом говорит Иисус Христос.
2: Ja par to runā Jēzus Kristus.
1: Текут ли в моей жизни реки воды живой?
2: Vai manā dzīvē tek dzīvā ūdens upes?
1: Есть ли добрые плоды моей жизни?
2: Vai manā dzīvē ir labi augļi?
1: Являюсь ли я благословением для других?
2: Vai es esmu par svētību citiem?
1: Текут ли реки воды живой в моей семье?
2: Vai manā ģimenē tek dzīvā ūdens upes?
1: Текут ли реки воды живой в церкви?
2: Vai dzīvā ūdens upes tek draudzē?
1: И более того, мы здесь у Иезекииля видим, что река не осталась в храме.
2: Un pēc, ja mēs redzam, ka upe nepalika templī.
1: Она вытекала и орошала землю.
2: Viņa tecēja un apūdeņoja zemi.
1: И она входила в мёртвое море.
2: Un iecēja nāves jūrā.
1: Там, где было разрушение.
2: Tur, kur bija iznīcība.
1: Там, где была безнадёжность.
2: Tur, kur bija bezcerība.
1: В мёртвом море нету жизни.
2: Nāves jūrā nav dzīvības.
1: Там нету рыбы.
2: Tur nav zivju.
1: Потому что концентрат соли, он убивает все.
2: Tādēļ, kad sāls koncentrāts tur visu nobeidz.
1: Но здесь показано, что когда входит эта река жизни, все оздоравливается и оживает.
2: Bet te ir parādīts, ka dzīvības upe, tur, kur ietek, tur viss kļūst dzīvs.
1: И, друзья, я верю, что это воля Божья для церкви, чтобы эти реки воды живой, они текли по нашей земле, по Латвии.
2: Un es ticu, ka tā ir Dieva griba, ka šīs dzīvās ūdens upes tek pa mūsu zemi, pa Latviju.
1: Друзья, источник этой реки, он в храме.
2: Draugi, šīs upes avots sākums ir templī.
1: То есть в церкви.
2: Draudzē.
1: То есть если церковь, она жаждет этой воды живой.
2: Ja draudze slāvas pēc šīs dzīvās ūdens.
1: Ja она пьет у Иисуса, она пьет у Бога, у этого источника воды живой.
2: Un ja viņa dzer no Jēzus, dzer no Dieva, no šī dzīvā ūdens avota.
1: То эти реки, они не останавливаются только на нас.
2: Tad šīs upes neapstājās tikai uz mums.
1: Они текут через нас на окружающих людей.
2: Tas tek caur mums uz apkārtējiem cilvēkiem.
1: И преображают общество.
2: Un pārveido sabiedrību.
1: Друзья, это воля Божья.
2: Draugi, tas ir Dieva prāts.
1: Вы знаете, в этой реке есть что-то особенное.
2: Šajā upē ir kaut kas īpašs.
1: Которое мы видим у Иезекииля.
2: Ko mēs redzam Ezekieļa.
1: Она начинается с маленького ручейка.
2: Viņa sākas no maza strautiņa.
1: В которую можно идти по лодыжку, то есть это как маленький небольшой ручеёк.
2: Kur var iet līdz potītēm, tas ir tā kā mazs strautiņš.
1: Но чем дальше он продвигается?
2: Bet jau tālāk tā tek.
1: Тем сильнее и мощнее становится этот поток.
2: Jo šis plūdums kļūst spēcīgāks un varenāks.
1: И приходит какой-то момент, когда этот поток уже невозможно пройти.
2: Un pienāk kaut kāds moments, kad šajā ūdens traumē vairs nav iespējams iet.
1: Потому что вода очень стремительна.
2: Jo ūdens ir ļoti mētiecīgs.
1: Друзья, и я верю, что здесь очень хороший образ для нас.
2: Es ticu, šeit ir ļoti labs piemērs mums.
1: Да, реки воды живой могут течь.
2: Jā, dzīvā ūdens upes var plūst.
1: Но можно оставаться по лодыжку.
2: Bet var palikt līdz potītēm.
1: То есть чуть-чуть прикасаться к Слову Божьему.
2: Mazlietiņās pieskarties Dievu vārdam.
1: Чуть-чуть молиться.
2: Mazliet lūgt.
1: Чуть-чуть служить.
2: Mazliet kalpot.
1: И так и не идти на глубину.
2: Un tā arī neiet dziļumā.
1: Друзья, но муж Божий призван был идти на глубину.
2: Bet šis Dieva vīrs bija aicināts iet dziļumā.
1: И Бог призывает нас идти на глубину.
2: Un Dievs mūs aicina iet dziļumā.
1: Есть глубина в Боге.
2: Ir dziļums Dievā.
1: Есть больше для тебя, чем то, что ты сегодня имеешь.
2: Ir kaut kas vairāks priekš tevis, nekā tas, kas tev jau šodien ir.
1: Не случайно Иисус сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей.
2: Un par velti Jēzus teica, tas, kam slāps, nāk pie manis
1: и вот
2: un
1: zariet. Возникает вопрос, жажду ли я сегодня?
2: Un ir jautājums, vai man šodien ir slāpes?
1: Есть ли у меня жажда пить у Иисуса?
2: Vai man ir slāpes dzert pie Jēzus?
1: Или, может быть, я уже присытился?
2: Ja varbūt es esmu jau pieēdies.
1: Вы знаете, в Иеремии есть такое слово.
2: Иеремиис грамотā ir tāds vārds.
1: Это вторая глава.
2: Otrajā nodaļā.
1: 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды».
2: 13. Пант. «Jo mana tauta ir atļausies divkārtēju grēku, tie atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši sev akas, cauri sakas, kas nepatur sevī ūdeni».
1: Друзья, из какого источника мы пьем?
2: Drauge, no kāda avota mēs dzeram?
1: Есть источник живой воды.
2: Ir dzīvā ūdens avots.
1: Но есть грязные воды этого мира.
2: Bet ir šīs pasaules netīrie ūdeņi.
1: И они тоже захватывают.
2: Un tie arī paņem.
1: И это тоже сильный поток.
2: Un tas arī ir spēcīgas straumes.
1: И вы знаете, здесь написано, что народ Божий сделал зло Израилю.
2: Un te ir teikts, ka Dieva tauta Izraels izdarīja ļaunumu.
1: Они оставили источник воды живой.
2: Viņi ir atstājuši dzīvā ūdens avotu.
1: И они сделали себе водоёмы.
2: Un izrakuši sev citas akas.
1: Какие-то заменители.
2: Kaut kādus aizvietotājus.
1: Какие-то идолы.
2: Kaut kādus elkus.
1: Что-то другое, что приносит утешение.
2: Kaut ko citu, kas mierina.
1: Что-то другое, к чему они прибегают.
2: Kaut citu, pie kā viņi skrien.
1: И посвящают свою жизнь, сердце и время.
2: Un veltīja savu dzīvi, sirdi un laiku.
1: Друзья, и самая главная заповедь из десяти.
2: Un pats galvenais bauslis no
1: десяти. Первая заповедь.
2: Ir pirmais bauslis.
1: Я Господь Бог твой.
2: Es esmu kungs tavs Dievs.
1: Vīvičši tebe iz zemļa egipetska, iz doma rabstva.
2: Kas ir izvedis tev no Eģiptes zemes, no verdzības nama.
1: Da nebūdi tu tebe drugih bogov pred licom mojim.
2: Lai tev nebūtu citu Dievu man vajag priekšā.
1: Nepaklaņājsie im, ne služi im.
2: Nepielūstos un nekalpo tiem.
1: I glavnā zapovedi eta vazlubit Boga.
2: Un galvenais bauslis ir mīlēt Dievu.
1: Всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью.
2: No visa spēka, no visas sirds, no visa prāta, no visa spēka.
1: Враг хочет засыпать этот источник.
2: Ienaidnieks vēlas aizbērt šo avotu.
1: Враг не хочет, чтобы ты пил из источника живой воды.
2: Ienaidnieks negrib, lai tu dzirdētu no dzertu no dzīvā ūdens avotu.
1: Он не хочет, чтобы ты был посажен, как дерево при потоках вод.
2: Viņš negrib, lai tu būtu stādīts kā koks pie dzīvā ūdens upes.
1: Во двора Господних.
2: Tā kunga pagalmos.
1: Именно такой человек приносит плоды.
2: Tieši tāds cilvēks nes augļus.
1: И не увядает.
2: Un nevīst.
1: Друзья, я верю, что это замечательная картина для нас.
2: Es ticu, ka tā ir brīnišķīga aina priekš mums.
1: Я верю, Господь сегодня призывает каждого из нас.
2: Es ticu, ka tas kungs aicina katru vienu no mums.
1: Вернуться к нему.
2: Atgriezties pie viņa.
1: К источнику воды живой.
2: Pie dzīvā ūdens avota.
1: Проводить с ним время.
2: Pavadīt ar viņu laiku.
1: Жаждать и пить из этого источника.
2: Slāpt un dzert no šī avota.
1: Пусть Слово Божье будет живительной водой.
2: Lai Dieva vārds būtu šis dzīvais ūdens.
1: Пусть оно насыщает нас свежим хлебом.
2: Lai tas mums pabaro ar svaigu maizi.
1: Пусть мы наполняемся Духом Святым.
2: Lai mēs piepildamies ar Svēto garu.
1: И будем этой живой рекой.
2: Un lai mēs kļūstu par šo dzīvo ūdens upi.
1: И реки воды живой текут из нашего чрева.
2: Un dzīvā ūdens upes, lai tek no mūsu miesas.
1: Давайте помолимся сейчас.
2: Lūksim tagad.
1: На основании этого слова.
2: Balsoties uz šo vārdu.
1: Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты – источник жизни.
2: Kungs, mēs pateicamies, ka Tu esi dzīvības avots.
1: И нету другого, кроме Тебя.
2: Un nav cita, kā vien Tu.
1: И прости нас, когда мы забывали о Тебе.
2: Un piedod, kad mēs esam aizmirsuši par Tevi.
1: Когда мы делали какие-то водоемы.
2: Kad mēs rakām kādas akas.
1: Делали какие-то заменители.
2: Veidojam kaut kādas aizvietotājas.
1: Пытались своими силами устроить свою жизнь.
2: Cenāmies ar saviem spēkiem veidot savu dzīvi.
1: Помоги нам, Господь, пребывать в Твоем доме.
2: Palīdzi, kungs, mums palikt Tavā namā.
1: Пребывать в Твоем присутствии.
2: Palikt Tavā klātbūtnē.
1: Слушать Твое слово.
2: Klausīties Tavu vārdu.
1: И не просто ходить по лодыжку.
2: Un nevis staigāt tikai līdz potītēm.
1: Но идти на глубину.
2: Bet iet dziļumā.
1: Помоги нам идти за Тобой.
2: Palīdzi mums sekot Tev.
1: Туда, где Ты желаешь нас видеть.
2: Tur, kur Tu vēlies mūs redzēt.
1: Пусть реки воды живой текут из нашего чрева.
2: Lai dzīvā ūdens upes plūst no mūsu miesām.
1: В наших семьях.
2: No mūsu ģimenēs.
1: В наших церквях.
2: Mūsu draudzēs.
1: На нашей земле.
2: Mūsu zemē.
1: И пусть куда приходит этот поток.
2: Un tur, kur nāk šis ūdens.
1: Пусть приходит жизнь.
2: Lai nāk dzīvība.
1: Исцеление.
2: Dziedināšana.
1: Восстановление.
2: Atjaunošana.
1: Господь, это Твоя воля.
2: Kungs, tā ir Tava griba.
1: Ты сказал, кто жаждет.
2: Tu teici, kam slāpst.
1: Иди ко мне и пей.
2: Nāc pie manis un dzer.
1: Ты источник живой воды.
2: Tu esi dzīvā ūdens.
1: Напои нас, Господь.
2: Padzirdi mūs.
1: Naполни нас Духом Святым.
2: Piepildi mums ar Svēto garu.
1: И преобрази.
2: Un pārveido.
1: По воле Твоей.
2: Pēc savas gribas.
1: Слава Тебе и хвала.
2: Tev slava un gods.
1: Аминь.
2: Амен.
1: Давайте помолимся сейчас за нужды.
2: Lūksim tagad par vajadzībām.
1: И принеси на руках молитвы своих родных и близких.
2: Un nes arī uz savām lūkšanu rokām savus radiniekus un
1: tuviniekus. Людей, которых Дух Святой будет показывать тебе.
2: Un tos cilvēkus, ko Svētais Gars tev tagad parādīs.
1: Сегодня очень многие люди нуждаются в молитве.
2: Šodien ļoti daudziem cilvēkiem ir vajadzīgs aizlūkšanas.
1: За спасение, исцеление.
2: Pēc glābšanas, pēc
1: dziedināšanas. Иисус назван ходатаем Нового Завета.
2: Jēzus tiek nosaukts par jaunās derības aizlūkē.
1: Он постоянно молится.
2: Viņš visu laiku lūdz.
1: Дух Святой назван ходатаем.
2: Svētais Gars nosaukts par aizlūdzēju.
1: Поэтому давайте будем молиться.
2: Tad lūksim.
1: Господь, мы просим Тебя сейчас за наши семьи.
2: Un, kungs, mēs tagad lūdzam par mūsu ģimenēm.
1: Чтобы Твой божественный порядок.
2: Lai Tavs dievišķā kārtība.
1: Твое устройство.
2: Tava sakārtotība.
1: Твоя воля.
2: Tava griba.
1: Совершалась.
2: Notiktu.
1: чтобы наши родные и близкие спаслись.
2: Lai mūsu radinieki un tuvinieki tiktu glābti.
1: И служили тебе.
2: Un kalpotu
1: чтобы
2: tev.
1: Наша земля исцелилась.
2: Lai mūsu zeme dziedinātos.
1: И твое царство пришло.
2: Un atnāk tava valstība.
1: И воля твоя исполнилась.
2: Un piepildītos tavs prāts.
1: На земле, как на небе.
2: Un zemes tāpat kā debesīs.
1: Мы просим также, Господь, помощи за тех людей, которые сейчас в нужде.
2: Mēs lūdzam arī palīdzību tiem cilvēkiem, kam tagad ir vajadzības.
1: Molimся за Клаудию.
2: Mēs lūdzam par Клаудию.
1: Чтобы уладился вопрос с арендой.
2: Lai nokārtotos īres
1: для Эммануэля.
2: Эммануэлом.
1: Молимся за спасение Галины и Татьяны.
2: Lūdzam par Galinas un Tatjanas pestīšanu.
1: Я Божьей защите.
2: Un Dieva apsardzību.
1: Молимся за исцеление тела и зубов Дайны.
2: Lūdzam par Dainas miesas un zobu dziedināšanu.
1: Molimся за спасение Лельды.
2: Lūdzam par Leldas pestīšanu.
1: Molimся за Божье благословение на начало учебы для Герты,